0: Дагы жүрүп атканы маалым. Быйыл республика боюнча жылдын соңуна чейин 20,000 мамлекет ипотекалык үйлөр дагы тапшырыла турганы маалым. Ушинтип жергебизге кут конуп, элибиз аман, ошондой эле бакыбат болсун деген тилек менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев жана Бишкек шаардык мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумабаев келип суроолорубузга жооп берди. Программаны мен Назира Молдоколова жана Айдар Темиралиев алып бардык.
1: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орналган. Анын аймагы 32,000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1,000 ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3,000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
3: Кыргызстане 12 часов.
4: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
5: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
6: Здравствуйте, в эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Сегодня, 5 октября, в Бишкеке состоится торжественное открытие стадиона «Бишкек-Арена». Для доставки гостей к стадиону мэрия организует 10 бесплатных автобусных маршрутов. Автобусы будут курсировать с 15.00 до 18.00 от Вечного Огня, Западного автовокзала, Киркомстрома, Асанбая, Акулы, Аламедин-1, Кёкджара и других пунктов. После мероприятия автобусы также доставят граждан обратно. Мэрия призывает жителей и гостей столицы воспользоваться бесплатным транспортом. На официальном открытии Бишкек-арены 5 октября общественный порядок и безопасность будут обеспечивать 5000 сотрудников милиции. В районе стадиона также ограничат въезд личного транспорта. Ограничения ведут из-за большого количества зрителей и высокой транспортной нагрузки. На прилегающую к стадиону территорию смогут въезжать специальные шаттл-автобусы, которые будут доставлять посетителей к Бишкек-арене. МВД рекомендует заранее планировать маршрут, учитывать ограничения движения, выполнять требования сотрудников милиции и по возможности пользоваться общественным транспортом. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумового института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане новых видов ОРВИ не выявлено. По данным Департамента профилактики заболеваний, сейчас циркулируют обычные сезонные вирусы – аденовирус и риновирус. Эпидситуация стабильная, рост заболеваемости ожидается в середине ноября. В школах и детсадах ведется мониторинг посещаемости. При отсутствии 30% учащихся занятия могут перевести в онлайн-формат. В Аламудунском районе Чуйской области 70 гектаров орошаемой пашни переведены из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 Достукского аильного аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной администрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Бишкеке средняя стоимость квадратных

0: квадратного метра жилого дома в августе 26 года составила $1900. Об этом сообщила Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Квадратный метр квартиры в столице в среднем стоил $1300, коммерческой недвижимости – $1029, производственной – $1075. Среди регионов высокая стоимость жилых домов отмечена в Аламединском районе – около 1,55 тысяч за квадратный метр. Кроме этого, в Каланчжанском районе около 2,69 за квадратный метр. МЧС Кыргызстана предупреждает о резком изменении погоды и понижении температуры воздуха 5-6 октября. По данным ведомства, неустойчивая погода может осложнить движение автотранспорта и работу предприятий связи, энергетических коммунальных служб. Кроме того, ухудшение погодных условий может создать проблемы для выпаса и содержания скота на пастбищах. МЧС призывает учитывать прогноз погоды при проездах и проведении хозяйственных работ. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в Бишкеке температура воздуха 14 градусов. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами.
1: Социалдык келишим. Бул жашоону жакшыртып кирешени арбыткан долбоор. 2022 жылы президенттин демилгеси менен башталган социалдык келишим аркылуу 4 жылда жылдык кирешеси 1 миллиондон ашкан 15 миллионер чыкты.
2: Баш кийимге басым жасап атам, азыр сатып атам, пайдасы жакшы.
3: 3 адам иштейбиз бул жерде, 2 адам иш менен камсыз кылабыз.
4: Аппарат алып алганбыз, анан базарга чыгарып атабыз.
5: Ушинтип үзүрүн көрүп атырык. Сүт болсо 20 литр сүт берет.
6: Клиенттерибиз көнүп калды, фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз.
7: Жакшы прибыль болот экен, мотивация да болот экен.
1: Эмгек адамды жаратат. Мээнетин катуу болсо, тапканың таттуу болот. 4 жылда жөлөк булдан бакуат жашоого кадам таштап, социалдык келишим түзгөндөрдүн саны 57 миңден ашты.
8: Соцконтракт аркасы менен ишкерликти баштап, чоң ишкер катары жетип калганыма аябай сүйүнөм.
9: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
1: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
10: «2026 год стал важным этапом в развитии гражданской авиации Кыргызстана. Обновляется аэропортовая инфраструктура, расширяются возможности для внутренних и международных перелетов. В июне все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, были исключены из авиационного черного списка Европейского Союза. Кыргызстан находился в нем с 2006 года». Это решение стало результатом многолетней работы по повышению уровня безопасности полетов и усилению государственного контроля в гражданской авиации. Продолжается обновление главных воздушных ворот страны – международного аэропорта Манас. Здесь капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса и установлена современная система светосигнального оборудования. Обновляется терминальный комплекс и пассажирская инфраструктура. Одно из самых заметных событий года произошло в Караколе. После масштабной реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта увеличена с 2450 до 3750 метров. 10 августа аэропорт впервые в своей истории принял магистральный Airbus A320. На аэродроме также установлен современное светосигнальное оборудование и система инструментальной посадки. Обновляется и воздушный парк. Для национальной авиакомпании Osman Airlines уже приобретены самолеты Q400. Кроме того, подписано соглашение о приобретении еще двух Airbus A321. Развивается и сеть региональных аэропортов. Все это часть большой работы по созданию современной, безопасной и более доступной гражданской авиации. Новые аэропорты, обновленная инфраструктура, современные воздушные суда и новые маршруты. Кыргызстан расширяет свои воздушные связи внутри страны и с внешним миром.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Ташрабат. Ташрабат – бұл уникалдуу архитектуралық эстерик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат – Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
12: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Добрый день, далее на Беринче Радио, программа «Кыргызстан». У микрофона я, Эрмек Ахтанов и Ирина Гимбаева. И сегодня в нашем выпуске.
1: В Кыргызстане предлагают поднять взносы банков. Фонд защиты депозитов Министерства экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который меняет порядок финансирования фонда защиты депозитов. Вместо фиксированной ставки взносов в 0,2% годовых для банков хотят ввести дифференцированные ставки от 0,4% до 0,5% в зависимости от уровня риска. И здесь возникают вопросы, что может измениться для банков, почему хотят изменить систему и как это нововведение в конечном итоге может усилить защиту вкладчиков. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента, президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Асамалиев посетил товарищеский матч между национальными сборными Кыргызстана и Ливана. Матч состоялся на стадионе имени Дулена Умурзакова в Бишкеке. По итогам матча сборная Кыргызстана одержала победу над сборной Ливана со счетом 3-1. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание и сейчас переходим к главной теме сегодняшнего эфира. Как вы уже поняли, как я уже проанонсировала, в Кыргызстане предлагают поднять взносы банков Фонд защиты депозитов. Но не секрет, сегодня каждый владелец денежного вклада в Кыргызстане защищен от потери своих денег, поскольку в республике еще с 2008 года работает такое ведомство, как Агентство по защите депозитов. Система защиты депозитов регулируется законом Кыргызской Республики о защите банковских вкладов, депозитов и призвана защищать интересы вкладчиков банков, микрофинансовых компаний и жилищно-сберегательных кредитных компаний, которые имеют соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики на прием депозитов от населения. Но на самом деле, если мы сегодня будем говорить о депозите, то, Эрмек, понятно, что депозит в банке – это самый такой, можно сказать, простой, распространенный на сегодняшний день способ сохранения сбережений и получения доходов. То есть, если у человека, если у гражданина страны есть какая-то определенная сумма денег, и он хочет на этом как-то каким-то образом заработать, то, конечно, здесь можно вложить свои деньги или положить свои деньги, свои средства на депозит, причем в разные коммерческие банки. И вот если мы сегодня будем говорить об агентстве по защите депозитов, то он, несомненно, защищает финансовые интересы наших граждан, дает гарантию безопасности их банковских вкладов, чтобы все-таки они не боялись потерять свои сбережения.
0: На самом деле, вот размер взноса, как он будет определяться для каждого коммерческого банка, учитывая то, что ты, Ирина, сказала по поводу того, что депозиты, многое количество населения может пытаться немного преувеличить свои сбережения и ложить свои деньги на депозит. Что будет, если банк, например, откажется предоставить необходимые для оценки данные? Как будет здесь определяться максимальная ставка? Может, это будет автоматически применяться какая-то ставка? Изменится ли база для расчета? Сейчас взнос определяют, исходя из средней суммы депозитов за предыдущие 12 месяцев. Законопроект предлагает использовать, например, уже совсем другую среднюю ежедневную депозитную базу текущий квартал. Но подробно об этом будем говорить сейчас в эфире Беринче Радио.
1: Да, и подробно об этом мы будем говорить с гостем нашей сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях заместитель исполнительного директора Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики Нурлан Байбосунов. Нурлан Мукушевич, здравствуйте. Приятно, как и всегда, видеть вас в студии прямого эфира.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые слушатели Беринче Радио. Я действительно очень люблю к вам приходить. Вы настолько профессионально и подготовленно готовите свои передачи по разной совершенно тематике, но все они направлены именно на развитие Кыргызской Республики.
1: Но все эти программы и вообще вот почему мы готовимся к эфирам, потому что люди должны понимать и черпать информацию вот благодаря нашим прямым эфирам. И тем более я сказала, что если, например, мы сегодня будем говорить о депозите, то я уж не знаю, сегодня вы будете озвучивать, Нурлан Мукушевич, информацию, какова вообще депозитная база в нашей стране. Сейчас практически многие начали вкладывать свои свои деньги куда? Прежде всего, они вкладывают свои деньги в депозит. Да? И я честно говорю, вот со многими я гражданами общаюсь, если раньше они не знали, что такое депозит, и даже сейчас вот даже спросишь, они знают, что в каждом банке есть разные депозиты, виды депозитов. Да? Это вот, например, накопительный, который можно, например, накапливать. Да? Вот получила какую-то сумму, то могу сразу же ее перевести на депозит. Есть срочные депозиты, есть детские депозиты, есть даже депозит пенсионный. Поэтому сейчас на самом деле, Нурлан Бекушевич, многие наши граждане становятся финансово грамотными в плане отношения того, чтобы вкладывать свои деньги и вкладывать, скажем так, деньги именно на депозит. Но об этом, конечно, мы будем с вами говорить. Но на самом деле мы сегодня проанонсировали тот инфоповод, благодаря которому вы находитесь в студии Бринчи Радио. А этот инфоповод заключается в том, что в Кыргызстане предлагают поднять взносы банков в фонд защиты депозитов. Но чтобы у наших радиослушателей было ясное понимание, мне хотелось бы, чтобы вы, Нурлан Мукушевич, дали, может быть, как-то информацию общего плана. Вот на сегодняшний день система защиты депозитов в нашей стране что из себя представляет? Каковы основные принципы работы? И вообще, как система защиты депозитов вообще обеспечивает защиту средств вкладчиков? Ну, я прошу вас быть вот в этом вопросе немного лаконичным. Почему? Потому что у нас же есть тот инфоповод, который я озвучила. А для того, чтобы наши многие радиослушатели понимали, о чем мы сегодня будем с вами говорить, я и предлагаю вам начать наш разговор с того, вообще система защиты депозитов Кыргызской Республики. Что это за система?
2: Агентство по защите депозитов является оператором фонда защиты депозитов, который наш участник системы защиты депозитов. Это 23 коммерческих банка и 3 финансово-кредитных учреждения. Они ежеквартально вносят взносы. За счет этих сумм взноса основная сумма фонда защиты депозитов и формируется. Помимо этого, мы эти деньги, чтобы они не просто лежали на наших счетах, они лежат в Национальном банке, они работали, мы их инвестируем в государственные ценные бумаги. Это ГКВ, ГКО и ноты Национального банка. И благодаря этому на второе место по сумме накоплений относится именно наша прибыль. То есть эти деньги формируются за счет в основном взносов и прибыли. Таким образом, у нас есть некая сумма денег, из которой мы можем финансировать. Если у кого-то из этих участников будут финансовые проблемы, и Национальный банк в какой-то момент отзовет лицензию, мы, агентство по защите депозитов, из этого фонда по защите депозитов выплатим всем вкладчикам этого банка деньги, их взносы до 1 миллиона сом в одном банке. Что это говорит? У нас сейчас 13,5 миллионов таких вот депозитов. У нас население меньше в два раза почти, чем количество депозитов. Так как наше население, там мы считаем именно граждане Кыргызской Республики, а у нас очень много нерезидентов, то есть иностранных граждан, которые свободно могут открывать также счета. И мы защищаем депозиты не все. Мы защищаем депозиты физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также мы защищаем вот эти кошельки, так называемые электронные кошельки, которые именно коммерческие банки организовали. И это вот те быстрые платежи QR, по QR-кодам, которые наше население сейчас очень успешно и широко применяет. Даже за пучок редиски там, или какие-то простейшие покупки на рынках, либо в супермаркетах, это мы быстро. Вот это все мы тоже взяли под свою защиту. Но хотелось бы отметить, это уже ближе к нашей теме, что система защиты депозитов сейчас должна трансформироваться. Должны быть введены условия, чтобы взносы, которые мы собираем с участников системы защиты депозитов, были увеличены. К примеру, почему это? У нас только за последние 5 лет гарантированные депозиты, которые существуют в наших коммерческих банках, они увеличились в 6 раз. То есть увеличивается, с одной стороны, наше обязательство перед большим количеством вкладчиков, плюс сами суммы депозитов увеличиваются. И таким образом коэффициент покрытия, то есть это количество наших денег в фонде на сумму тех всех наших обязательств, отношение такое, резко уменьшилось. У нас с 10,5 уменьшилось почти до 4,3. А по законодательству у нас закреплено целевое значение 12%. Таким образом, вот мы как раз подготовили наше предложение в администрацию президента, в кабинет министров, и они нас поддержали, и такой законопроект, была специально создана рабочая группа межведомственная, И мы разработали совместно и аналитическую записку АРВ разработали. Туда входили и коммерческие банки, финансово-кредитные учреждения, туда входили министерские вот сотрудники. И таким образом на данный момент у нас этот проект уже существует. Он прошел общественное обсуждение. Это на портале Минюста. Целый месяц он там находился. Угу. Но у нас сокращенное там, правда, прошло. И мы получили листы согласования с министерств, ведомств, государственных органов и получили предложение, замечание со стороны коммерческих банков и Союза банков Кыргызстана. Недавно состоялось совещание уже на уровне кабинета министров. У первого заместителя председателя кабинета министров Амангельдиева Даниара Джолдошевича. Там присутствовали и коммерческие банки, и ФКУ, и с министерств ведомств. И было принято решение, что Национальный банк окончательно просмотрит данные все предложения и даст свою точку зрения и рекомендации с точки зрения регулятора. Потому что весь банковский сектор, они являются и регулятором, и лицензиаром. И в ближайшее время мы повторно вынесем уже в кабинет министра внесем. И дальнейшее уже будет в Джолор Кенеш, будет рассматриваться нашими депутатами Джолор Кенеша. Смысл в чем? Мы хотим внедрить, то есть это целая реформа системы сборов взносов, дифференцированную систему взносов, основываясь на рисках каждого участника. То есть каждый коммерческий банк, руководствуясь своими коммерческими интересами, работает в каком-то сегменте рынка. Кто-то работает в основном с юриками, с юридическими лицами и принимает очень много депозитов юридических лиц. Кто-то работает, так скажем, с физическими и индивидуальными предпринимателями. Это в основном вот банки, которые из финансово-кредитных микрофинансовых компаний переродились в банки. Они в основном работали с населением в регионах. Ну и другие банки работали именно с розницей. И таким образом мы как раз смотрим, у какого банка, у какого финансово-кредитного учреждения больше рисков. Мы это оцениваем по 15 индикаторам. В течение 2,5 лет была образована межведомственная рабочая группа, которая в течение 15 заседаний именно разработала модель дифференцированных взносов. У какого участника риски больше, соответственно, и коэффициент, по которым считается взнос, тоже выше. И таким образом у нас более справедливая, причем подтвержденная международной практикой, система уже на стадии внедрения. И в принципе, коммерческие банки на всех этапах тоже нас поддерживают. Они непосредственно работали в разработке модели и работают сейчас в межведомственной рабочей группе по законопроекту. Но, как мы понимаем, у нас вот мы государственное учреждение, агентство по защите депозитов. И нас создало государство с точки зрения защиты именно вкладчиков от различных финансовых ситуаций, когда какой-то коммерческий банк не сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Мы со своего фонда выплачиваем эти деньги. Потом, уже в процессе ликвидации этого банка, с ликвидационной суммы, мы эти деньги у этого банка возвращаем опять в фонд защиты депозитов. Таким образом, у нас фонд всегда пополняется, и мы в любой момент в боевой готовности к следующему нестандартной ситуации либо случаю.
0: Вот вы примеры привели, 23 коммерческих банка и финансовые организации, микрофинансовые организации. Можно ли вот на примере вспомнить, когда вот последний раз, может, применялся в механизм того, что если банк, например, ну скажем, уже не существует, начал обанкротился, либо он как бы необходимо было выплачивать физическим или юридическим лицам те или иные финансовые средства, суммы, да, до 1 миллиона. В Кыргызстане такие случаи когда были последний раз?
2: Ну вот ближайший пример – это Манасбанк. Там интересная ситуация. Мы вот как раз выплатили всем вкладчикам необходимые суммы компенсаций, но оказалось, что у некоторых депозитных счетов мы не смогли найти хозяев. Угу. Это так называемые, ну, называются мертвые счета, то есть либо они очень маленькие, хозяева даже не имеют коммерческого интереса каким-то образом эти деньги изымать, там, допустим, до 500 сом. Или до 1000 сом, там, смотря кто там. И мы даже специально по регионам разыскивали этих вкладчиков, чтобы они обратились, написали заявление и должным образом у нас, у агентства, получили эти деньги компенсации. Общая сумма порядка 250 тысяч сом, но вкладчиков много, они очень мелкие, раздроблены. Сейчас мы как раз, другой у нас большой проект — автоматизация. То есть уже не приезжая куда-то в город, либо в столицу, не обращаясь в какой-то крупный банк, филиал, они могут уже напрямую, используя мобильное приложение, сейчас мы хотим протестировать это в первый раз, они могут, допустим, с какого-то региона, с Баткена там, или еще с Лейлека, там, войти в свое сотовое приложение и получить даже эти 50 или 100 сом. То есть мы хотим и этот вопрос тоже решить, используя современные цифровые технологии. У нас это очень крупный проект, сейчас на стадии уже завершения, мы сейчас тестируем все эти системы. Мы как раз в этом смысле поддерживаем наши усилия наших правительства, кабинет министров, администрация президента, Национального банка, именно перевести госуслуги на цифровую основу. То есть это ликвидирует вот эти все препоны, временные задержки. Во-первых, прозрачность работы, быстрота, скорость, исключение каких-то ошибок человеческого фактора. То есть мы это тоже сейчас вот реализуем, уже в ближайшее время мы это начнем даже тестировать, выплачивать.
0: Если раз в квартал один коммерческий банк вносит в агентство по защите депозитов вот сумму, да, определенную, сейчас как бы вносится новшество, да, если взять на примере, ну, любого банка, каковы были, может быть, суммы, например, у банка А, например, он в агентство вносит, и насколько они могут увеличиться, или, может, на примере тоже привести?
2: Конкретный банк я не имею права называть, у нас есть определенная банковская тайна, там, коммерческая тайна.
1: Поэтому он и обозначил банк А и банк Б.
2: Ну, я хотел бы, вот, допустим, привести, чтобы примерно понимали, о чем идет речь. Значит, в среднем у нас порядка 2-2,4 миллиарда сом собирается взносы. То есть мы должны понимать, во-первых, когда у меня спрашивают, сколько сейчас в фонде защиты депозитов, сейчас вот конкретно 11,1 миллиарда. И мы должны постоянно говорить, на какую дату идет речь, потому что у нас в ежеквартальном, в ежемесячном режиме даже меняется ситуация, потому что инвестиционный доход, он ежемесячно может увеличиваться. Мы не только каждый квартал получаем от всех участников, но и прибыль получаем с инвестиций. И поэтому мы должны четко и ясно понимать, вот, допустим, я хотел бы сказать, что у нас сейчас на конец 2025 года гарантированных депозитов было 225 миллиардов сом. Это огромная сумма, но общее количество депозитов, это те, которые мы не гарантируем, и плюс наши гарантированные, 875 миллиардов. Сейчас на первое полугодие у нас уже 915 миллиардов. То есть я хочу сказать, что у нас просто такая стремительная динамика увеличения количества депозитов в целом и, соответственно, наших гарантированных депозитов. То есть мы за 5 лет увеличили в 6 раз количество гарантированных депозитов. Соответственно, мы должны ту ставку 0,2%, которая у нас в 2008 году была закреплена, она и была единая для всех участников, мы должны таким образом пересмотреть, во-первых, ее в 2,5 раза как минимум увеличить. Мы это сделали вот наши графики, примерно посчитали аппроксимации, математическое моделирование, что к концу 2030 года, если мы увеличим до 2,5%, 2,4-2,5% коэффициент, тогда мы сможем к концу 2030 года достичь уже коэффициент покрытия, то есть соответствие нашего фонда нашим обязательствам, до 4-7%. А сейчас 4,3%. Это очень низкое. И поэтому мы сейчас как раз инициировали вот это все мероприятия, чтобы своевременно, еще до того момента, когда что-то случился, какой-то кризис, который мы не сможем покрыть, мы смогли планомерно, ежеквартально увеличить эти взносы и достигнуть лучших показателей.
1: Сейчас у нас новости этого часа. Новости часа Нурлан Мокушевич послушаем, после чего обязательно продолжим. А вам, дорогие наши слушатели, я напомню, что через какое-то время после новостей мы продолжим информационно-аналитическую программу «Кыргызстан».
0: В Конгресс-холле РСОРДО 5 октября прошло мероприятие ко Дню работников образования. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев зачитал поздравительную речь президента Садыра Джапарова. Сегодня, когда наша система образования находится на важном этапе преобразований, мы прилагаем все усилия для последовательной реализации масштабных реформ, направленных на повышение качества образования. новом учебном году в 500 школах открылись шахматные кружки. Теперь планируется открыть IT-классы в 53 школах по всей республике, где детей будут обучать программированию, робототехнике и современным технологиям. Кроме того, в этом году 220 школ начнут оснащать STEM-лабораториями. Сегодня уже начинают проявляться первые результаты проводимой работы. Спустя 16 лет Кыргызстан вновь принял участие в международном исследовании PISA и по сравнению с предыдущими показателями достиг значительного прогресса. Но, конечно, это не тот показатель, которым можно гордиться. Поэтому мы должны еще больше усилить работу по повышению качества образования и улучшению наших результатов в международных оценочных исследованиях. Также мы начали уделять внимание проблеме учебников, которая на протяжении многих лет оставалась нерешенной, превратили в серьезную проблему и достигли кризисного состояния. Как вам известно, для решения этой проблемы я принял решение выделить 5-8,5 миллиардов сомов. Наличие критики, споров и дискуссий по вышеуказанным вопросам закономерно. Но я хочу четко сказать одно. Невозможно изменить будущее страны, не изменив образование. Для этого государство приложит все усилия, в то же время должны меняться и наши учителя. Говорится в поздравлении. Минувшие выходные сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека провели профилактические мероприятия в увеселительных заведениях. 6 октября пресс-службе сообщили столичной милиции. Так, владельцы администрации и персоналу напомнили об уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков. Милиция призывает владельцев и сотрудников заведений усилить внутренний контроль и незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о подозрительных лицах и фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 5 октября в Бишкеке состоится торжественное открытие стадиона «Бишкек-Арена». Для доставки гостей к стадиону мэрия организует 10 бесплатных автобусных маршрутов. Автобусы будут курсировать с 15.00 до 18.00 от Вечного Огня, Западного автовокзала, Киркумстрома, Асанбая, Акулы, Аламедин-1, Кокджара и других пунктов. После мероприятия автобусы также доставят граждан обратно. Мэрия призывает жителей и гостей столицы воспользоваться бесплатным транспортом. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случаев чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекций, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумового института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. МЧС Кыргызстана предупреждает о резком изменении погоды и понижении температуры воздуха 5-6 октября. По данным ведомства, неустойчивая погода может осложнить движение автотранспорта и работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Кроме того, ухудшение погодных условий может создать проблемы при выпасе и содержании скота на пастбищах. МЧС призывает учитывать прогноз погоды при поездках и проведении хозяйственных работ. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Джалабадской и Сокульской областей, местами в Чуйской, Баткенской, Нарынской областях дожди, в горных районах снег, в Талаской области без осадков. Днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сокульской и Нарынской областей дождь, в горных районах дождь и снег, в высокогорных районах снег, в Чуйской и Талаской областях без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 1,6, днем воздух прогреется до 16 градусов, в Талаской области от 1 до 6, днем от 10 до 15. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 5, плюс 10, днем от 18 до 23. В Исакульской области ночью плюс 3, плюс 8, днем от 11 до 16. В Нарынской области ночью 1,6 тепла, днем воздух прогреется до 16 градусов. В Бишкеке ночью возможен дождь, днем переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 4 до 6, максимальная температура воздуха днем от 14 до 16 градусов тепла.
3: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
1: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио, информационно-аналитическая программа Кыргызстана. Сегодня мы говорим о том, что в Кыргызстане предлагают поднять взносы банка, фонд защиты депозитов. И сегодня более подробно мы говорим о том, что может измениться для самих банков, почему эту систему хотят изменить и как это нововведение в конечном итоге может быть усилит защиту вкладчиков. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель исполнительного директора агентства по защите депозитов Кыргызской Республики Нурлан Байбосунов. Нурлан Мокушевич, но мне хотелось бы, знаете, сейчас поговорить о том, насколько вырастет нагрузка на банки. Но на самом деле сейчас можно, знаете, задаться таким вопросом, вот может ли, например, какой-то банк понимать заранее, да, что для него может быть установлена ставка 0,4%, для другого 0,5%. И вообще, вот когда вы предлагаете это нововведение, а это своего рода реформа, согласитесь, да, вы об этом тоже сами чуть ранее сказали. Что сами говорили банки, я имею в виду руководители коммерческих банков, представители коммерческих банков, когда вы эту инициативу, когда вы это нововведение им озвучивали? А, наверное, встречи-то с ними наверняка происходили?
2: Да, как я уже ранее сказал, у нас была межведомственная рабочая группа, которая больше 2,5 лет работала. Туда входили именно руководители, не просто какие-то сотрудники, а руководители четырех коммерческих банков. От Союза банков там был представитель. И они непосредственно с нами обсуждали, какие индикаторы должны учитываться, чтобы оценить этот риск, пощупать, насколько больше риск и у какого конкретного участника. И мы там как раз определяли, сколько индикаторов должно быть, какие они должны быть, какие удельные веса у этих индикаторов быть. Было разработано 3 модели. Я вам раскрою секрет, они разработаны были именно с участием коммерческих банков, то есть сектор там непосредственно участвовал, от финансово-кредитных учреждений тоже там был представитель. И именно в составе той рабочей группы мы вышли на примерно, это было как раз предложение самих коммерческих банков, у нас диапазон был от 0,2 до 1, то есть малорискованный коэффициент 0,2 у них, они мало платили. И 1 это уже очень серьезный коэффициент, 1%, они платили бы, получается, в 5 раз больше. То есть коммерческий сектор, просчитав, именно мы цифры им дали, мы по просьбе именно коммерческих банков собрали со всего сектора банковского и финансово-кредитного за 3,5 года реальные данные. И все эти данные как раз положили в нашу модель, просчитали финмодель, просчитали по каждому банку индивидуально, потому что мы всем, чтобы не показывали, показали каждому банку именно свой, примерно сколько у них составят эти выплаты. Они, конечно, понимают, что увеличение выплат, взносов в наш фонд защиты депозитов в 2,5 раза, это очень серьезные суммы. Они понятно, что как, именно как руководители банков, они являются наемными сотрудниками, владельцы же другие учредители. Так. Они отлично понимали, они переговорили с учредителями, акционерами. Коммерческий сектор считает каждую копейку, да, скажем так, каждый сом, потому что они своим трудом, своим умом, усилиями, своим риском зарабатывают эти деньги. Поэтому у нас сложилось очень хорошее взаимодействие в том плане, что мы, они, во-первых, очень грамотные люди. Они каждый день в финансах крутятся. Они понимают смысл наших изменений, понимают, что по большому счету мы не только вкладчиков защищаем, мы и весь банковский сектор защищаем. Потому что если у одного банка случилась проблема финансовая, отозвана лицензия, у него вкладчики все обеспокоены, акционеры обеспокоены. И мы как раз вот эту обеспокоенность снимаем, потому что у нас есть свои деньги, заранее планомерно накопленные, всем вкладчикам мы сразу выплачиваем, нету паники. Все остальные участники спокойно продолжают работать. И вообще, вот как раз наша работа направлена на то, что обеспечить безопасность именно всего банковского сектора в том числе, чтобы не было массовых изъятий из других банков этих вкладов. Потому что паника, она может быстро охватить. Кто-то там что-то кому-то сказал, тем более в соцсетях сейчас это очень быстро происходит. Если раньше там панические настроения могли месяцами, потому что это надо было газету читать, либо там потом телевидение появилось. Сейчас это вот буквально пару часов, несколько чатов.
1: Если не меньше.
2: Да, и все будут уже это понимать, какая реальная ситуация. Поэтому мы всем говорим, не беспокойтесь, Государство создало агентство по защите депозитов. Мы вам выплатим, вам не надо напрямую разговаривать с учредителями либо акционерами там, вот этих банков. Мы вам из своего фонда защиты депозитов выплатим, вы свои деньги получите. Угу. Почему это очень важно? Домохозяйство, это вот эти вкладчики, они не должны остаться без средств существования, это их не накопление. Они, может, на проценты жили, да, на эту ренту. Мы эти деньги выплачиваем, у них деньги на руках, они могут тут же открыть депозит в другом банке, более устойчивом. Угу. Не будет вот этих панических настроений, не будет недостатка финансовых средств на ежедневное потребление, да? Не будет проблем, допустим, потребительское кредитование, где-то что-то надо закрыть, а тут у них деньги подвисли, да? Потом раньше, допустим, они вынуждены были потом с ликвидатором этого банка там подавать заявление. С ними потом годами получать эти деньги, когда они получат. То есть это упущенная коммерческая прибыль. Мы освободили наших граждан и неграждан, вот, вкладчиков от всех этих переживаний, от временных потерь, денежных потерь. Мы сами из фонда выплачиваем. Все. Мы это сами не придумали. Эта система существует во всем мире. У нас есть Международная ассоциация страховщиков депозитов. Мы являемся ее членами. Причем активными. Мы один из комитетов, наш директор даже возглавил на вот ближайшие несколько лет. То есть мы как раз, используя лучшую международную практику, даем гарантию, гепельдик, что все спокойно, все продумано. Если у кого-то есть проблемы, мы поможем. Национальный банк подставит плечо там по урегулированию несостоятельности этого банка. Есть наше агентство, вкладчикам выплатит деньги. Есть Министерство финансов, там, может быть, какую-то поддержку окажет тоже из бюджета на заемные средства под проценты. То есть наш банковский сектор очень устойчив. Если, допустим, вот даже в странах ЕАЭС очень большое банковское сообщество терпит серьезные проблемы вот именно по ликвидации, по санации банков. У нас все очень спокойно. Даже вот последние кризисы финансовые показали, что наш банковский сектор монолитен. Он спокойно дальше продолжает работать, несмотря ни на что. Более того, даже иностранные релоканты, вот, допустим, с сопредельных стран наших ЕАЭС, они с удовольствием взяты открывают свои компании, фирмы, открывают счета юридических, физических лиц. Они отмечают, во-первых, очень высокий процент доходный по депозитам. У нас очень хорошо развит банковский сектор именно в цифровых технологиях. Вот эти кошельки электронные, оплата QR-кодом. Угу. Когда с дальнего зарубежья к нам коллеги приезжают, они в культурном шоке. Они ехали в страну третьего мира, где практически все отсутствует. И у меня даже вот знакомые там с арабских стран приезжали, привозили с собой рис, какие-то свои бобы там. Я удивился, говорю, у нас это все есть на месте. Они говорят, нет, это наш рис. Я говорю, у вас рис не растет. Давайте я посмотрю упаковку, индийский рис. Угу. Я говорю, у нас есть множество разновидностей пакистанского, индийского риса, если вы... То есть, и когда они сюда приезжают, они действительно сталкиваются, что любые оплаты, мы даже ходим без наличных денег. Мы оплачиваем любые услуги, любые товары быстро, легко, по QR-коду. Даже у нас мы... Я вот сейчас отмечаю такую тенденцию, что наши граждане уже перестали карточки с собой носить. Когда раньше к банкомату надо было пойти, обналичить, потом пойти что-то купить. Мы даже от этих практик уже отказываемся. У меня банковская карточка, я ее, наверное, два года точно я ее с собой вообще не брал, потому что она мне не нужна.
1: Не используете.
2: Я ее не использую. То есть сейчас вот у нас во многих учреждениях даже вот система контроля управления доступом, там в виде сотового телефона такой вот планшет стоит такой небольшой, он распознает по биометрике. Всех сотрудников, вот, допустим, в нашем агентстве мы поставили такую систему, SCUT называется, контроль управления доступом. Сотрудник проходит, его мгновенно искусственный интеллект распознает по 140 параметрам. Даже я пытался вот в кепке и в маске заходил, а он меня по глазам узнал. То есть вот эти технологии мы скоро будем вот полностью везде использовать и максимально получать дивиденды от этого всего.
0: Вот здесь говорится о том, что размер взноса для каждого коммерческого банка будет определять по уровню риска на основе методики, вы об этом тоже отметили, которую утвердит Кабмин по согласованию с регулятором Нацбанка. Если банк откажется предоставить необходимые для оценки данные, к нему автоматически применят максимальную ставку 0,5%. Вот, учитывая вот те реформы, скажем, как вот выше отмечено было, будут ли, по вашему мнению, может быть, те банки, которые, может быть, отказываться будут, или все-таки на тех совещаниях, на тех встречах, которые вы проводили с представителями коммерческих банков, все согласны вот к таким новым, как сказать, изменениям?
2: Я хотел бы сказать, что вряд ли какой-то банк будет отказываться, потому что мы просто в связи с тем, что его данных нет, мы будем максимальную потолочную ставку применять к его банку, и те сотрудники, которые отказались, будут иметь непосредственный разговор со своим руководством и с владельцами банка. И, скорее всего, следующий квартал они не откажутся. Угу. То есть смысл здесь в чем? Это деньги. И мы даем возможность, шанс каждому банку участвовать в оценке и получить реальную, справедливую стоимость его риска. И у нас на 5 категорий разбитые банки будут. A, B, C, D, E. Если вы попали в A, у вас минимальная ставка взносов будет. Они, наоборот, заинтересованы максимально нам дать все данные и хоть какую-то группу попасть. Если они не сдадут, они попадут в группу E с максимальной 0,5 ставкой. Еще. Очень важно понимать, что вот 0,4-0,5 это сами коммерческие банки как альтернативную и более мягкую модель применения этой подхода модели. Мы сказали, давайте, мы согласны, не будем от 0,2 до 1 сразу делать, а сделаем 0,4-0,5. Поэтому здесь мы готовы к компромиссам, банковский сектор тоже готов к компромиссам. Мы должны понимать, что мы не просто так деньги собираем, это как раз их гарантии, что все будет нормально. И те банки, которые в отличие от их банка берут на себя больший риск, они будут больше платить за свой риск. И в случае, если с этим именно банком что-то случится, у нас будет определенная сумма денег, чтобы покрыть этот риск. То есть это вот страхование.
1: Угу. Ну и последнее, Нурлан Амукушевич, вот подытоживая наш сегодняшний разговор, мы говорили сегодня о том, что в Кыргызстане предлагают поднять взносы банков в фонд защиты депозитов. Вы отметили, что данный законопроект прошел уже общественное обсуждение, да, вот на сайте kom.gov.kg, я вот тоже сейчас смотрю, открыла, но на самом деле были предложения, да, вот со стороны, например, Союза банков Кыргызстана, вот даже один из коммерческих банков тоже направил предложение к проекту закона, да, и здесь вот возникает вопрос, а что же дальше?
2: У нас сейчас вот прошло совещание, как я сказал, у первого заместителя председателя Кабмина. И там было поручено Национальному банку просмотреть еще раз все предложения коммерческих банков, наши предложения межведомственной рабочей группы, оценить именно как регулятор. То есть найти ту середину, которая устраивает и нас с точки зрения безопасности нашего фонда, чтобы мы покрытие не спустили ниже какого-то предела, когда мы по своим обязательствам с трудом ответим, либо не сможем ответить вообще. А с другой стороны, чтобы коммерческий сектор тоже чувствовал, что нагрузка приемлемая, обоснованная и целесообразная. То есть как раз Национальный банк в ближайшее время вот проведет несколько встреч, они сейчас готовят все материалы еще раз, со своей стороны оценивает эту ситуацию. Поэтому мы можем говорить, что очень сложный, многогранный процесс идет, и мы изначально как бы имеем совершенно разные интересы. У нас интерес именно защитить весь банковский сектор и защитить вкладчиков этого банковского сектора. У банковского сектора, ну они коммерческие банки, частные, особенно коммерческие банки, они преследуют коммерческий интерес. То есть регулятор, у него свой интерес, это безопасность всего банковского сектора, обеспечение стабильности работы финансового сектора. То есть кабинет министров тоже, у них получается вот эти все интересы, мы должны где-то найти консенсус. И в принципе мы его уже более-менее нащупали. Вот на последней встрече мы это точки взаимодействия уже нащупали. И я хотел бы отметить, что банковский сектор высокопрофессиональный и тоже готов. Он отлично понимает, что мы не просто так деньги собираем. Это профессиональные, умные, грамотные люди. Поэтому я думаю, у нас впереди хорошая возможность найти решение.
1: Спасибо вам, Нурлан Макушевич, за сегодняшнюю встречу. Я хотела бы, уважаемые радиослушатели, напомнить, что сегодня у нас в гостях был заместитель исполнительного директора Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики Нурлан Байбосунов. А мы сейчас переходим к другой теме сегодняшнего эфира. Национальная сборная Кыргызстана по футболу завершила международное окно ФИФА 2 победами. После разгрома Мальдив со счетом 5-0 команда Урмата Абдукаимова обыграла Ливан со счетом 3-1. За игрой вместе с болельщиками наблюдал и глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Продолжение темы далее.
3: После финального свистка президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев встретился с игроками, тренерским и административным составом национальной сборной и поздравил команду с победой над Ливаном. Касымалиев присутствовал на матче на стадионе имени Долёна Амурзакова и вместе с болельщиками поддерживал национальную сборную. Сама игра стала второй для нашей команды под руководством нового главного тренера Урмата Абдукаимова. Кыргызстан открыл счет на 19-й минуте. После подачи с углового отличился Адилжон Абдурахманов.
4: Адилжон Абдурахманов!
3: Еще до перерыва преимущество хозяев увеличил Алимардон Шукуров
4: 2-0.
3: Во втором тайме Ливан сумел сократить отставание, но через несколько минут сборная Кыргызстана восстановила разницу в 2 мяча. После подачи Шукурова со стандарта мяч оказался в воротах гостей после касания игрока ливанской команды.
4: Шукуров топ-то. Гол! Адилжан Абдурахманов!
3: Итог 3-1. Но этот матч начался для нашей сборной еще несколько дней назад, сразу после встречи с Мальдивами. Тогда Кыргызстан одержал крупную победу 5-0, а перед предстоящей игрой с Ливаном главный тренер Урмат Абдукаимов говорил о задачах команды.
5: Уровень соперника выше, мы это понимаем. На данный момент информации по сопернику не так много, так как они провели с новым тренером после смены только одну игру. Также у них изменения в составе. Также у них был в этой международной паузе контрольная игра, закрытая против катарского клуба. Мы постараемся тоже посмотреть эту игру. И также они сыграют со сборной Мальдив. Будет достаточно информации, я думаю. Мы постараемся полностью подготовиться и провести хороший матч.
3: Товарищеские матчи должны дать тренерскому штабу возможность проверить футболистов и игровые сочетания перед официальными встречами. После победы над Мальдивами о настрое команды и предстоящей встрече с Ливаном говорил и нападающий национальной сборной Жоэль Кожо.
6: Еще надо добавить, работа еще. И потому что в следующей игре я буду чуть-чуть сильнее, чем сегодняшней игре. Поэтому я доверяю ребятам, у нас будут показать и еще выиграть в следующей игре тоже. Да.
3: В 2 домашних товарищеских матчах Кыргызстан забил 8 мячей и пропустил только 1. При этом обе встречи завершились победами. Для главного тренера национальной сборной Кыргызстана Урмата Абдукаимова это первые матчи во главе национальной сборной. Поэтому сейчас важно не только количество забитых мячей, но и то, насколько быстро команда адаптируется к требованиям нового тренерского штаба. О работе нового главного тренера и его первых шагах во главе национальной команды ранее рассказывал менеджер отдела национальных сборных Кыргызского футбольного союза Азат Мурзашев. Какие изменения происходят в сборной с приходом нового специалиста и над чем тренерскому штабу предстоит работать в первую очередь?
7: Хотелось бы отметить, что после смены главного тренера в команде прежде всего увеличился уровень вовлеченности тренерского штаба. Это проявляется как на тренировочном поле, особенно это проявляется в мелких деталях за тренировочным полем. Хочется отметить, что Абдукаимов – это человек не новый для кыргызского футбола. Он уже давно работает в структуре сборных и знает всю работу изнутри. и знает всех футболистов, знает подход каждого футболиста. Также хотелось отметить, что прошлый главный тренер разговаривал только на испанском и был некий языковой барьер. Сейчас такового языкового барьера нету. Результативный футбол для национальной сборной, каждый матч очень важен. И также просмотреть всех кандидатов в национальную сборную, а лучшим методом для просмотра это являются международные матчи на хорошем уровне.
3: Победа над Мальдивами и Ливаном стали частью подготовки национальной сборной к финальному этапу Кубка Азии 2027. На групповом этапе Кыргызстан сыграет со сборными Китая, Сирии и Ирана. Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года. До начала турнира у команды остается несколько месяцев подготовки. За это время тренерскому штабу предстоит продолжить работу над составом, тактикой и взаимодействием игроков. А две победы в Бишкеке стали первым результатом этой работы. Сборная Кыргызстана завершила домашнюю серию товарищеских матчей победой над Ливаном. Канат Султакеев, Биринчи радио.

0: Кыргызстан – страна высоких гор. Но сегодня все чаще говорят не только о высоте наших вершин, говорят о высоте наших дипломатических целей. За последнее время внешняя политика Кыргызстана стала более заметной и прагматичной. Там, где еще недавно спорили о границах и ресурсах, сегодня все больше звучат слова «диалог», «сотрудничество», «доверие». Особое значение имеет завершение процесса делимитации и демаркации границ с соседями. Шаг, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и совместного развития.
1: Закрепление государственной границы – это не просто политико-правовой процесс. Это шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.
0: Мы расширяем связи с Китаем, Россией, странами Европы, Азии и Ближнего Востока. А Бишкек все чаще становится площадкой, где встречаются государства, организации, эксперты и лидеры. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества – еще одно свидетельство растущей международной роли нашей страны.
2: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак» – единство основания. Снова благополучия.
0: Кыргызстан – страна, которая укрепляет свои позиции. Кыргызстан – страна, чей голос звучит все более уверенно. И, возможно, самое важное достижение нашей внешней политики сегодня – это понимание простого принципа. Сильная дипломатия начинается с уверенности в собственной стране.
3: Жаңы дем, жаңы жол. Жаңы Кыргызстан.
4: Жалал-Абад областы. Административтик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
5: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй. Тилине да

0: Türkiye Ünü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. В Кыргызстан доставили вакцины против гриппа и распределили их по всем регионам. В семейных медицинских центрах Бишкека началась вакцинация, сообщила начальник управления департамента госсанэпиднадзора Динара Утурбаева в эфире Беринче радио. По ее словам, в первую очередь бесплатно прививает людей.

0: населенных пунктов. После мероприятия автобусы также доставят граждан обратно. Мэрия призывает жителей и гостей столицы воспользоваться бесплатным транспортом. На официальном открытии Бишкек-арены 5 октября общественный порядок и безопасность будут обеспечивать 5000 сотрудников милиции. В районе стадиона также ограничат въезд личного транспорта, сообщили в пресс-службе МВД. Ограничения ведут из-за большого количества зрителей и высокой транспортной нагрузки. На прилегающую к стадиону территорию смогут въезжать специальные шаттл-автобусы, которые будут доставлять посетителей к Бишкек-арене. МВД рекомендует заранее планировать маршрут, учитывать ограничения движения, выполнять требования сотрудников милиции и по возможности пользоваться общественным транспортом. В Аланбунском районе Чуйской области около 70 гектаров орошаемые пашни переведены из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре 1352 до Стокского аильного аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной администрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозработ. В Токмаке арестован водитель Honda Step-Wagon, подозреваемый в смертельном ДТП, в котором погибли две женщины. Авария произошла 1 октября на 60-м километре дороги Бишкек-Тургарт. По данным ГУВД, водитель сбил двух пешеходов 67-го и 62-го годов рождения. Они скончались на месте. Водитель задержан и помещен в СИЗО по решению Токмокского городского суда. Следствие продолжается. В Кыргызстане усилили санитарные контрольные границы из-за случаев чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекций, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумового института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. Завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 6 октября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Джалабадской и Сыкульской областей, местами в Чуйской, Баткенской, Нарынской областях дожди. В горных районах снег, в Таласской области без осадков. Днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областей дождь. В горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Таласской областях без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 1,6, днем от 11 до 16. В Таласской области ночью 1,6 тепла, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. В Баткенской области ночью плюс 5, плюс 10, днем от 18 до 23. В Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 5, плюс 10, днем от 18 до 23. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 5, плюс 10, днем от 18 до 23 градусов. В Иссык-Кульской области ночью плюс 3, плюс 8, днем от 11 до 16. В Нарынской области ночью 1,6 тепла, днем от 11 до 16. В Чолпанате временами дожди, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем от 12 до 14 градусов тепла. В Бишкеке ночью возможен дождь, днем переменная облачность, осадки маловероятны, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, максимальная температура воздуха днем от 14 до 16 градусов тепла. И на этом пока все. Это были новости на Биринчи радио. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции. Итоговый выпуск новостей на Биринчи радио в 20:00 на Биринчи радио. До скорой встречи.
1: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
2: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
1: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. Биринчи

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров 5 октября выступил на церемонии официального открытия стадиона Бишкек-Арена в столице Кыргызстана. Глава государства поздравил кыргызстанцев и отметил, что сегодня исполняется 6 лет с момента прихода к власти его команды.
1: Бүгүнкү Бишкек-Арена стадионуңуздардын официалдуу түрдө ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын баарыңыздарды.
0: Поздравляю с официальным открытием Бишкек-арены. За 6 лет в Кыргызстане было построено 1075 объектов, в числе которых школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и другие социальные объекты. Кроме того, за этот период были построены 521 завод и фабрика. За эти 6 лет мы вывели страну из тяжелого положения, исправили экономику, внутреннюю и внешнюю политику, объединив всех в одну точку. Джапаров также прокомментировал критику, звучавшуюся во время строительства стадиона, о том, что вместо него лучше бы построить завод или фабрику. Я уже сказал выше, что мы построили 521 завод, среди них есть и этот стадион. Этот стадион приносит доход, как и те заводы. Чувствую поддержку населения. Власти намерены продолжать экономическое развитие страны. Поэтому мы будем двигаться только вперед. Наша экономика будет расти, и мы на этом не остановимся. С конца 2021 года экономика Кыргызстана растет не менее чем на 9% в год. Он добавил, что в Кыргызстане планируется строительство новых стадионов, заводов, фабрик и социальных объектов. По словам президента, в следующем году власти планируют завершить строительство 111 школ и 44 районных больниц. В 2028 году у нас не будет проблем с социальными объектами, отметил также Садыр Джапаров. За это время властям удалось улучшить ситуацию в экономике, внутренней и внешней политике. За 6 лет мы построили 1075 объектов, среди них школы, детские сады, больницы, учреждения культуры. Кроме этого, зарубежные СМИ пишут, что будто экономика Кыргызстана растет из-за войны между Россией и Украиной, начавшейся в 2022 году за счет экспорта. Нет, это не так. Рост идет с конца 2021 года. Мы боремся с криминалом и коррупцией. Пусть мы и не искоренили их на 100%, но боремся и продолжаем искоренять. Напомню, что президент Садыр Джапаров выступил сегодня на церемонии официального открытия стадиона «Бишкек-Арена». Глава государства поздравил кыргызстанцев и отметил, что сегодня исполняется 6 лет с момента прихода к власти его команды. На официальном открытии стадиона «Бишкек-Арена» присутствует и наш журналист, наш корреспондент Канат Султакеев. И сейчас он на прямой связи расскажет подробности о том, как проходила церемония открытия, что было до выступления президента нашей

0: потому что рядом со мной находится одна из зрительниц сегодняшнего торжественного открытия, Оксана. Оксана, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Оксана, ну вы как зритель, скажите, пожалуйста, нравится ли вам сегодняшнее это торжественное мероприятие официальное?
1: Сегодняшнее мероприятие меня очень потрясло своим масштабом, своим размахом. Я очень рада, что Бишкек становится мировой ареной и будут приезжать теперь к нам мировые звезды. Мы становимся, как сказали уже наши ведущие, мировой столицей, мировой, скажем,
0: культурной и спортивной части в будущем, да?
1: Да,
0: хорошо. Оксана, ну и последний вопрос, я вижу, вы торопитесь. Вы, наверное, уже сделали некоторые фотографии. Поделились вы сегодня с этими фотографиями уже в социальных сетях? Конечно. Если да, то есть ли уже какой-то отклик?
1: Конечно. Мы, придя сюда, мы сразу сфотографировали и отправили в соцсети, и уже много наших поклонников, зрителей и наших подписчиков уже отреагировали. Все очень удивлены масштабом этого грандиозного события.
0: Спасибо вам, Оксана. Приятного вам вечера.
1: Спасибо вам.
0: Ну, мы продолжаем наш прямой эфир со стадиона «Бишкек-Арена». Как я вам обещал ранее, я хочу рассказать немного об истории создания этого прекрасного концертно-музыкального стадиона. Но если оглянуться на историю этого объекта, все становится понятно, насколько быстро он появился в нашей столице. Идея строительства нового современного национального стадиона, она получила практическое развитие в 2023 году, а именно 30 августа того года здесь была заложена капсула в основании будущей арены. А уже 25 февраля 2024 года, согласно паспорту объекта, началось строительство. И получается, что от начала основных строительных работ до нынешнего открытия прошло чуть больше 2,5 лет. И вот за это время первоначальный проект заметно, конечно, изменился. Изначально, конечно, речь шла о стадионе примерно на 30 или 35 тысяч зрителей. Ну, а затем вместимость постепенно увеличивалась, и в итоге Бишкек-Арена рассчитана уже на 51 тысячу зрителей. Само здание имеет большой масштаб, диаметр арены около 280 метров, высота 70 метров. Здесь 8 уровней, 3 подземных и 5 надземных. Футбольное поле соответствует международным требованиям, а сама арена рассчитана не только на футбольные матчи, это особенно важно. Современный стадион сегодня – это уже не только место для спорта. Здесь можно проводить концерты, церемонии, различные международные соревнования, культурные и общественные мероприятия. И Бишкек-арена это уже продемонстрировала. 31 августа именно здесь состоялась церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников. На трибунах тогда собрались более 30 тысяч зрителей. На стадионе присутствовали руководители государств, официальные делегации, спортсмены и гости из разных стран. Но главная церемония вышла далеко за пределы самого стадиона. Театрализованное представление, музыка, национальные традиции, история кочевой цивилизации и современные технологии соединились в одном большом шоу. Его увидели не только зрители в Бишкеке. Ну, а для Кыргызстана это, конечно, было важно и с точки зрения спорта, и с точки зрения того, как станут ее культуру увидела международная аудитория. И сегодня, спустя чуть больше месяца после той церемонии, Бишкек-арена уже открывается официально. Причем сегодняшнее событие по своему формату отличается от открытия игр кочевников. Если 31 августа главной темой были спорт, культура, традиции кочевых народов, то сегодня арена представлена уже как новая постоянная площадка столицы. Здесь предусмотрены условия для проведения крупных футбольных матчей, других спортивных соревнований, но одновременно стадион должен работать и как концертная площадка. И судя по ближайшей афише, наверное, все мы знаем об этом, долго ждать таких событий не придется. И уже 18 октября на Бишкек-арене состоится концерт всемирно известной колумбийской певицы Шакиры. Это будет ее, кстати, первое выступление в Центральной Азии, и Бишкек включен в мировое турне певицы. То есть новая арена практически сразу после официального открытия начинает принимать артистов мирового уровня. Для города это новый формат концертной площадки. До появления такого объекта у Бишкека фактически не было стадиона, сопоставимого масштаба, способного

0: чтобы принять более 50 тысяч зрителей одновременно. Ну и сегодня мы можем увидеть другую сторону арены. Это уже не строительная площадка, а какой ее привыкли видеть жители столицы еще несколько лет назад. Сейчас перед нами полностью сформированный спортивный комплекс с трибунами, инфраструктурой, освещением и пространством, рассчитанными на проведение массовых мероприятий. При этом путь от проекта до готового объекта был непростым. Менялись параметры будущего стадиона, увеличивалась вместимость, расширялась инфраструктура. В итоге первоначальная идея относительно небольшого национального стадиона превратилась в крупный многофункциональный комплекс. Теперь перед ареной стоит уже другая задача – показать, насколько эффективно она сможет использовать после торжественного открытия. Потому что устроить большой стадион – это не только первый этап. Следующий вопрос – это насколько активно он будет работать. Для футбола Бишкек-арена должна стать одной из главных площадок страны. Здесь могут проходить матчи национальной сборной и крупные международные турниры. А для зрителей – концерты и масштабные шоу, как сегодня, например. А для всего города – крупные мероприятия, которые способны привлекать гостей не только из Кыргызстана, но и из других стран. И первые примеры уже есть. Церемония открытия 6-х всемирных игр кочевников показала, что эта площадка способна принять мероприятия международного уровня. А сегодняшнее открытие продолжает эту историю. Если 31 августа стадион фактически представлял себя миру через игры кочевников, то теперь он начинает новую страницу уже как постоянная арена столицы. И, наверное, символично, что всего через несколько недель после игр здесь вновь будет большое международное событие. Это концерт Шакиры. И получается довольно короткая история. В 2023 году капсула и начало проекта. В 2024 году старт строительства. В 2026 году завершение масштабного объекта. Открытие 6-х всемирных игр кочевников. И официальное открытие самой арены. И впереди футбольные матчи, международные соревнования, концерты и другие крупные мероприятия. Сейчас Бишкек-арена уже не будущая столица, она стала частью сегодняшнего Бишкека. Эрмек.
1: Большое спасибо. Это был наш корреспондент Канат Султакеев. Он рассказал подробности о том, как открывают стадион Бишкек-арена в столице Кыргызстана. И далее к другим темам. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня работника образования Кыргызской Республики. Глава Кабинета министров от имени президента Садыра Джапарова поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. Он зачитал поздравления главы государства. Учитель истории развития религии средней школы села Тамчи Высокульской области в Высокульском районе Мируэрт Бакирова стала победителем республиканского конкурса «Лучший учитель 26-го года». 5 октября, ко Дню работников образования, глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил ей ключи от квартиры в городе Чолпаната. Мируэрт Бакиров рассказала, как проходили этапы республиканского конкурса. По ее мнению, от других конкурсантов она отличалась тем, что много использует интерактивные методы и цифровые технологии во время уроков. Стаж работы у Мируэрты Бакировой 12 лет, кроме предмета истории развития религии, преподает историю и человек общества.
2: Ну, впечатление, вы знаете, невозможно рассказать словами. Я как будто была во сне, я очень счастлива, была рада, потому что это мечта моей семьи, потому что дети мои подрастают. И этот главный приз для меня был неожиданным, потому что мы до конца ждали результаты, и когда я услышала, я была очень рада.
1: Профессия учителя – одна из самых ответственных профессий перед государством, обществом и будущими поколениями, отметила министр профильного ведомства на мероприятии.
3: Особенность этого года заключается в том, что вы заметили, впервые учителя сами получили отраслевую награду через цифровизацию, применением искусственного интеллекта. Квалификационное требование разработано, оно висит, и без бюрократии, без протекции они могут получать по показателям самых лучших баллов.
1: Поздравительном послании также подчеркнута важность качественной реализации программы «Алтын Казы», которая должна стать основой формирования новой образовательной культуры, основанной на устойчивом развитии, ответственности и инновации. Кроме того, отмечена важность развития профессионального образования, отметил Адылбек Касымалиев.
4: В
1: соответствии с требованиями современности, нам необходимо перейти от системы, основанной на заучивании, к системе, которая учит ребенка самостоятельно мыслить, работать в команде и принимать ответственные решения. В условиях стремительно меняющегося мира необходимо готовить наших детей к использованию цифровых технологий, самостоятельному исследованию, глубокому знанию своей родины, национальных ценностей и культуры, а также к изменениям, происходящим в мире. Именно поэтому цифровые инструменты образования и современные методы обучения очень важны. Напомню, что по итогам конкурса определены 19 победителей. В ходе торжественной церемонии глава кабинета министров вручил обладателю гран-при конкурса «Лучший учитель» Бакирова Мируэрт, учителю истории развития религии общеобразовательной школы села Тамчи Сокольского района Сокольской области, сертификат на однокомнатную квартиру в городе Чолпан-Ата, а также наградил 18 победителей конкурса денежными премиями в размере 500 тысяч сомов каждому. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам, которые подготовили наши корреспонденты. Бишкек плюс 25 станет одним из ключевых международных мероприятий в рамках пятилетия действий по развитию горных регионов. На глобальном горном саммите Кыргызстан планирует подвести итоги этой инициативы и определить дальнейшие направления международного сотрудничества по вопросам устойчивого развития горных территорий, сохранения экосистем и адаптации к климатическим изменениям. Второй глобальный горный саммит Бишкек плюс 25 пройдет в Бишкеке в октябре следующего года. Подробности далее в материале.
5: Кыргызская республика занимает одно из ведущих мест в продвижении мировой горной повестки и формировании международных решений по климату и устойчивому развитию горных регионов. Что немаловажно, Кыргызстан занимает лидирующую позицию в продвижении горной повестки на глобальном уровне. И все это благодаря тому, что Кыргызская республика под руководством президента Садыра Джапарова предпринимает последовательные шаги в рамках ООН, добиваясь постепенного наращивания глобальной повестки дня в области устойчивого горного развития. Главным итогом активной работы Кыргызстана стало объявление ООН периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. Особое внимание уделяется ключевым задачам пятилетия, в том числе обновленной дорожной карты на 2023-2027 годы, которая предусматривает меры, направленные на улучшение условий жизни жителей горных регионов, доступ к здравоохранению, чистой воде и санитарии, энергоресурсам, цифровым услугам и другим социальным и экономическим аспектам. Специальный представитель президента Кыргызской республики по горной повестке Динара Кемелова рассказала, какую работу сейчас проводит Кыргызстан по продвижению горных стран.
6: И в данном контексте Кыргызстан как раз выступает активным адвокатом по продвижению интересов горных стран на международной арене. На недавней встрече нашего президента Садыра Джапарова с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который приезжал вот на наш саммит ШОС, последний отметил лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки. И это своего рода такое международное признание горного лидерства Кыргызстана. Чтобы получить международную поддержку, Кыргызстан должен активно работать на различных площадках, и мы используем различные механизмы, как двусторонние переговоры, международные консультации, существующие многосторонние и региональные платформы. Например, последний раз мы поднимали горную повестку, чтобы включить в рамки ШОС, чтобы было вот в плане мероприятий в дорожной карте горная повестка присутствовала. И мы сегодня также активно участвуем в различных горных группах. Я назову три группы и ассоциации, в которых Кыргызстан активно участвует. Это первое горное партнерство, которое было создано в 2002 году. Сегодня насчитывает 713 членов, из которых 75 правительств. А вторая группа – это группа друзей горных стран, которая была создана в Нью-Йорке при ООН. В нем участвует 31 государство, где Кыргызстан также играет ключевую роль. И третья группа – это была создана буквально недавно. Это горная группа в рамках рамочной конвенции по изменению климата, куда на сегодня входят 11 государств, и Кыргызстан является председателем этой группы.
5: По инициативе Бишкека Генеральная Ассамблея ООН ранее объявила 2023-2027 годы пятилетием действий по развитию горных регионов, а первый исторический Бишкекский горный саммит состоялся в 2002 году. Динара Кемелова рассказала подробнее, какие вопросы будут обсуждаться на предстоящем глобальном горном саммите.
6: В первую очередь я хочу сказать, что саммит подведет итоги пятилетия действия по развитию горных регионов, и мы ожидаем участия представителей более 80 горных стран. Мы сейчас выясняем, действительно, где-то примерно 90 стран, где 25% территории которых занимают горы. И мы хотим максимально пригласить эти горные страны, глав государств, правительств, руководителей международных организаций, финансовых институтов, ученых, экспертов, представителей гражданского общества, горных сообществ, женщин и молодежи. Сейчас мы работаем над программой, которая охватит весь комплекс вопросов устойчивого развития горы, начиная от изменения климата, заканчивая защитой биоразнообразия, восстановление лесов, развитие горной экономики, возобновляемой энергетики, развитие туризма. То есть инфраструктурные вопросы будут обсуждаться. И программа будет включать различные треки. Это политический уровень, финансовая часть, научные сессии, региональные и трансграничные диалоги. А также мы планируем запустить такую зеленую зону, где мы будем представлять вот такие практические проекты, технологии, обмен опытом, представлять какие-то инновационные решения. В преддверии саммита также планируется проведение Всемирного конгресса по горной медицине, где соберутся, и мы будем обсуждать вопросы обеспечения доступа жителей горных регионов современным технологиям по горной медицине. 23 октября, последний день саммита, мы празднуем Международный день снежного барса. И мы хотим последний день нашего саммита посвятить именно вопросам сохранения снежного барса и горных экосистем. То есть мы ожидаем, что саммит будет ориентирован на конкретные решения. И мы хотим также определить долгосрочные приоритеты, представить инициативу следующего десятилетия. После пятилетия мы предложим запустить десятилетие по устойчивости горных регионов.
5: В рамках форума будут обсуждаться вопросы развития горных регионов, борьбы с изменением климата, водной безопасности, зеленой экономики и устойчивого развития. Также могут быть рассмотрены новые предложения, направленные на расширение сотрудничества между горными странами. По мнению экспертов, проблемы гор касаются не только тех, кто там проживает, поскольку вода, берущаяся начало в горах, доходит и до равнинных территорий. Именно поэтому состояние горных районов влияет на жизнь всей страны и региона в целом. Эколог Анара Султангазиева отмечает, что среди этих вопросов особое внимание необходимо уделить и состоянию пастбищ. Также важно улучшать условия жизни людей, проживающих в горных районах. Это связано с тем, что изменение климата в первую очередь сказывается на жизни тех, кто находится в непосредственной близости к природе.
4: Учитывая уникальный комплекс географических, экологических и экономических факторов, то есть речь идет о горном рельефе, об ускорении таяния ледников, статус развивающихся экономики страны. Казахстан продвигает ряд масштабных и озвучивает критические проблемы. Это создание глобального центра климатической устойчивости гор и так далее. Речь идет о таких проблемах, из которых возникают эти большие глобальные проблемы, которые поднимаются на этом саммите. Чтобы усилить позицию Кыргызстана и сделать повестку саммита еще более практичной, можно предложить к обсуждению ряд таких проблем, как, допустим, создание паспорта горного жителя и социальной устойчивости. Люди уезжают из высокогорья из-за тяжелых условий, правильно? На глобальном уровне нет единого стандарта поддержки таких сообществ, то есть жителей отдаленных районов, горных районов. Поэтому предлагается разработать и принять на саммите международную хартию поддержки горного населения.
5: Кыргызстан предложил создать фонд по сохранению Иссык-Куля. В своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обращая внимание вопросу изменению климата и проблемам горных регионов, сообщил, что 21-23 октября 2027 года в Бишкеке состоится второй глобальный горный саммит Бишкек плюс 25.
7: Глобальных коегайлан климат нюзгорюсю токтовой улануда. Планета узда орточо температура. Жена климат кабайланшту узгочо кырдаалдардын саны тездик менен өсүп.
8: Средняя температура на нашей планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигла значительных масштабов. Кыргызстан – горная страна. Мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза, это экологическая проблема регионального масштаба. Считаю крайне важным и необходимым объединять международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября 2027 года в Бишкеке мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите. Саммит станет заключительным мероприятием пятилетия международных действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы.
7: Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата толуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш-чарасы болот.
5: Напомним, в апреле прошлого 2025 года в Кыргызстане был проведен глобальный горный диалог. Это было ключевое масштабное мероприятие, где приняли участие более 50 стран мира. Это была своего рода площадка, место, где были обсуждены комплексные вызовы и возможности горных территорий. Иначе говоря, Бишкек стал значимой площадкой для мирового сообщества. И необходимо отметить, что это было подготовительное мероприятие к главному ключевому событию, второму глобальному горному саммиту «Бишкек плюс 25», который запланирован на октябрь 2027 года.
1: В Бишкеке продолжается подготовка к отопительному сезону. Районным администрациям поручено обеспечить достаточный запас угля на топливных базах, не допустить его дефицита в зимний период. Подробнее Канат Султакеев.
9: Главная задача сейчас – обеспечить город необходимыми запасами топлива и подготовить коммунальную и энергетическую инфраструктуру к зимним нагрузкам. 1 октября на заседании штаба по подготовке Бишкека к осенне-зимнему периоду мэр Айбек Джунушалиев поручил главам 4 районов столицы обеспечить на топливных базах достаточный объем угля необходимого качества. Кроме того, районным администрациям поручено проанализировать объемы реализации и потребления угля в предыдущие отопительные сезоны и принять меры, чтобы не допустить дефицита топлива зимой. О том, как к отопительному сезону готовится Ленинский административный район, рассказывает заместитель главы муниципальной администрации мэрии Бишкека по Ленинскому административному району Джоумарт Токтосунов.
10: Хотелось бы у вас краткую информацию рассказать о количестве угля и месторасположении. На сегодняшний день, как вам известно, из 4 районов города Бишкек самая большая часть угольных баз расположена на территории Ленинского района. Количество 12 штук. На сегодняшний день имеется достаточный объем угля. Количество 9500 тонн. Это уголь местного значения, то есть это Карагече, разрезы из Казахстана, это Шабыркуль. Вы можете беспрепятственно на сегодняшний день имеется объем запаса, беспрепятственно приехать и запастись углем на 2026-2027 отопительный период.
9: Параллельно продолжается подготовка Бишкекской ТЭЦ. Здесь ремонтируют основное и вспомогательное оборудование. Согласно последней информации мэрии, на 29 сентября был завершен ремонт одного энергоблока и 5 турбоагрегатов. На других объектах работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком. О ходе ремонтной кампании ранее говорил и главный инженер Бишкекской ТЭЦ Искандер Коко.
11: На данный момент у нас в ремонте это 6 котлов в резерве. Это 1-4 блок, как вы все знаете, у нас 2 энергоблока есть. Один в ремонте, один в работе. И 4 котла в работе. Зимой минимум 7-8 котлов работают. На 80% уже все ремонты закончены.
9: Еще одно направление подготовки – обеспечение жителей углем. Для населения столицы расширяются возможности его приобретения. В частности, уголь теперь можно покупать в рассрочку. О том, как работает эта возможность и на каких условиях жители Бишкека могут приобрести топливо, рассказала Биринчи Радио руководитель информационной службы ОАО «Кыргызкоммир» Джейде Зоотбекова.
12: Сегодня по республике работает 167 угольных баз, где имеется от 300 до 2000 тонн угля. Адреса баз и цены, контактные номера можно найти на 2GIS и на базар Киджи. Кроме этого, в социальных страничках «Кыргызкоммир», Инстаграм и Фейсбук. Сейчас мы работаем над сотрудничеством с М+. Идет заключение договоров с топливными базами. Запуск сервиса планируется в середине октября или в конце октября, после чего граждане смогут приобретать поставлять уголь в рассрочку. Также в Бишкеке на около 200 LED-экранах размещаются призывы заранее приобрести уголь. Ранее через Мегаком, Билайн и О жителям также направлялись СМС-сообщения. Сегодня угля на базах достаточно. Не ждите холодов и очередей, приобретайте уголь заранее и подготовьтесь к зиме уже сейчас.
9: Еще одно направление подготовки к осенне-зимнему периоду – состояние электрических сетей столицы. В бишкекском предприятии электрических сетей в этом году предусмотрен комплекс работ по обновлению оборудования, трансформаторных подстанций, опор, а также кабельных и воздушных линий. Работы проводятся в разных районах города и направлены на повышение надежности электроснабжения в период сезонного увеличения нагрузки. О задачах энергетиков и приоритетных объектах рассказал заместитель главного инженера бишкекского предприятия электрических сетей Алмаз Кенисариев. В числе основных задач энергетиков – техническое обслуживание действующих сетей и обновление оборудования, необходимого для стабильного электроснабжения города в зимний период.
13: Подготовка к осенне-зимнему периоду началась заранее. Основное внимание уделяется трансформаторным подстанциям, распределительным сетям и участкам с наиболее высокой нагрузкой. Работы проводятся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Наша задача — обеспечить устойчивую работу оборудования в зимний период и сформировать необходимый резерв мощности для надежного электроснабжения столицы.
9: Таким образом, подготовка Бишкека к зиме продолжается сразу по нескольким направлениям. Районные администрации должны обеспечить достаточные запасы угля и не допустить его дефицита. На Бишкекской ТЭЦ продолжается ремонт оборудования, а энергетики обновляют городские сети и трансформаторные подстанции. Все эти работы должны обеспечить надежное теплоснабжение и электроснабжение столицы в предыдущий отопительный сезон. Канат Султакеев, Биринчи радио.
1: В Бишкеке началась подготовка к предстоящему общенациональному собранию Курултаю. Какие процедуры ждут районы столицы и что уже сделано на сегодняшний день, в материале далее.
9: До пятого народного Курултая остается чуть больше 2 месяцев. Он состоится 18 декабря в Бишкеке. Согласно указу президента Кыргызской республики, в работе Курултая примут участие 700 делегатов. В столице подготовка уже вышла за рамки общих организационных решений. Первый практический этап провели 28 сентября. В здании муниципальной администрации по Первомайскому району состоялось обучение для представителей районных администраций и городских служб. Перед участниками выступили представители администрации президента, Бишкекского городского кенеша и мэрии. Представителям 4 районов столицы и городских служб разъяснили, как будет организована подготовительная работа, какие сведения необходимо подготовить и как должны взаимодействовать между собой городские структуры. Отдельно была подчеркнута необходимость единого подхода и координации между Бишкекским городским кенешем, мэрией, районными администрациями и городскими службами. Для Бишкека это не первая подобная организационная кампания. Опыт предыдущего народного Курултая показал, что значительная часть работы проходит именно на уровне местных сообществ, от проведения собраний до определения представителей. Организация выборов делегатов 5-го народного Курултая возложена на специальный организационный комитет, секретариат Курултая, органы местного самоуправления и другие государственные структуры. А вот как проходила эта работа во время предыдущего Курултая и с какими вопросами представители регионов обращались к государственным органам, рассказывает делегат 4-го народного Курултая от села Ак-Моюн от Башинского района Нарынской области Эрлан Джиргалбекулу.
14: Я могу сказать, что 4-й Курултай хорошо прошел, и с каждым годом недочет учеты, которые были до этого, улучшались. Когда меня избирали, не было никаких препятствий. Меня избрал сам народ. Конечно, кроме возможности выступления на Курултае, мы направляли письма с запросами. На основании этих писем приходили разные ответы. Поэтому я поддерживаю проведение 5-го Курултая и считаю, что его нужно проводить ежегодно. Я считаю Курултай одной из лучших площадок, где президент может услышать голос народа непосредственно, из уст людей, лицом к лицу, и узнать обо всех проблемах, которые волнуют население.
9: Опыт предыдущего Курултая показывает, после самого избрания делегатов работа не заканчивается. Представители регионов направляют обращения и предложения в государственные органы, а по отдельным вопросам получают ответы и решения. Но сейчас задача столицы прежде всего организационная – обеспечить проведение всех предусмотренных процедур на городском уровне. Вот что говорит делегат 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов Курултая Айбек Субанов.
15: Народный Курултай – это очень уникальный институт. У нас в Конституции написано, что источником власти является народ Кыргызстана. И представители народа – это делегаты народного Курултая. И мне кажется, что на первом народном Курултае поднимались вопросы. Это самая большая проблема – это у нас был с границы с Таджикистаном. На втором народном Курултае мы поднимали вопрос о национальной идеологии. И третий народный Курултай, там в основном поднимались те вопросы, которые должны были исполнять исполнительная власть.
9: Народный Курултай постепенно становится площадкой, где вопросы, поднятые представителями регионов, получают дальнейшее рассмотрение. О роли народного Курултая говорит делегат 1-го и 3-го Курултая Ислам Калызбек Улу.
16: Потому что раньше у нас все сводилось просто к выборам. А ведь нужно различать выборы и избрания. Курултай – это действительно необходимый институт. Это значит, что мы обязательно должны участвовать в обсуждении, обязательно должны советоваться, и не обязательно все должно сводиться к выборам. Нужно, чтобы представители выбирались из числа самих людей.
9: Пятый народный Курултай состоится 18 декабря 2026 года в Бишкеке. До этого городским и районным структурам предстоит провести комплекс подготовительных мероприятий и обеспечить взаимодействие всех участников процесса. Для столицы первый организационный шаг уже сделан. Представители 4 районов и городских служб прошли специальное обучение. Теперь подготовка должна перейти непосредственно на уровень районов и местных сообществ. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
1: Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории Ошской, Джалабадской и Сыкульской областей, местами в Чуйской, Баткенской, Нарынской областях дожди, в горных районах снег, в Талаской области без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 1,6, днем от 11 до 16, в Талаской области ночью до 6 градусов, днем до 15. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 5, плюс 10, днем 23 градуса. В Сокольской области ночью 3,8, днем от 11 до 16. Нарынской области ночью 1,6, днем до 16 градусов тепла. В Бишкеке ночью возможен дождь, днем перемена облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4,6, днем от 14 до 16 градусов тепла. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
9: Кыргызстан привлекает все больше инвестиций. И сегодня это уже не просто цифры, а реальные проекты, новые производства и рабочие места. Объем иностранных инвестиций вырос более чем на 27% и превысил 1,3 миллиарда долларов. За первый квартал 2026 года привлечено еще 386,7 миллиона долларов. Это на 34% выше показателей прошлого года. Энергетика, промышленность, IT, транспорт и туризм, капитал активно работает в ключевых отраслях. Инвестиции работают в промышленности, энергетике, IT, транспорте и туризме. В стране уже запускаются проекты национального и глобального масштаба. Масштабное строительство Камбаратинской ГЭС-1, стратегическая железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, новейшие всесезонные туристические кластеры «Алато-резорт» и «Чаткал-резорт». Для инвесторов созданы максимально комфортные условия, льготное налогообложение, поддержка проектов по принципу единого окна и полный каталог готовых объектов на портале invest.gov.kg. Инвестиции – это новые предприятия, технологии, рабочие места и развитие регионов. Кыргызстан привлекает капитал и превращает его в реальный рост экономики. Время инвестировать в будущее.
17: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
18: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.